0: связан с мостом Альпийский.
1: Мостом Альпийский.
0: One patient transported. There's no patient. Mosto Alpine.
1: One patient transported. There's no patient. Mosto Alpine.